литнаагах пник тингуумаалхан насвагалуку куяавикарлуку таллааган асерлунитсаалэрринэк куяавикарлуку куякнилуку луукканеру таарлуку икааюрлута литнааугат ликкугаалхкаат тингууманнаупут

инэрхкунаамчи куик уннаи парни тахи уннайчиксунаркоккаа мангалиерутк макуккаа мархама кимихэлутк пиухунаркоккаа чалиллу унааникускоқпак микиинган пиккнаания ваяйтнилутайм куитсоораат мархнак тайм имихэ югнаркуттаа мориллуутта мориллуутаяагаркаакум тапиннартукуттаа чалиллу макутсаскупуттаа унитвкнаа кисаскоркаптаа чалиллу агунаа хенрим ха манилаклум тхоқаннуткораалалларкаммалаангаа пинхэни тауна чалиунит кнаку пинаркукут маа ихотн тумамманнааюуқлхани пичақарт кнаата аппиллуутта пикумта таум той аягассуут путнухчиқа умиорлукиммакутта